Когда нас ждет, волнуясь, вот успевает чай. Я на перекрестках улиц, меня выходи встречай.

тайны. Вот от чего и зачем из городов случайных мы не случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет.

теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе никто.

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением.

друзья и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах. И стоянка такси та самая, на которой ждать до седины.

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник.

0: Наше радио.
1: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу

0: круглосуточно. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
3: Наше радио. Yeah, yeah.

0: свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
1: Устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

знать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: круглосуточно.
1: Шесть плюс.
2: Наше. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов со скоростью 2 метра в час.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером «Амода C5». Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств, имеются ограничения.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

верно, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет, вот.

0: Рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор, качественные басы, яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru.
0: Спонсор трансляции АО Stockmann.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура 5 градусов.

0: представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня больно,
0: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
2: Наше радио. Проверено временем.
4: Знаете ли вы... Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию 50-центовой армии и зафиксировали как первое массовое явление
5: астротурфинга. Выигрывай призы. Не всего дня.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств, имеются ограничения.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: запах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июля. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
1: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов, 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером «Амода C5». Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
3: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

слышать, рай, люди добрые, и жить от песни к стакану, от стакана до к песне. Ты спросишь, чего не сидится на месте мне? Нет, я мог бы найти себе толстую женщину, хозяйку, работницу, секс-бомбу на меньшее я не согласен. Да никто

так я не тот и не этот. Меня вообще очень сложно причислить к поэтам. Озорница, певунья моя, умница, крестница. Я не жилец в этом доме, но ты моя лестница. Ты шлюха вокзальная, святая кормилица. Живая вода, беспощадная виселица. С тортами заплевана, роза пурпурная. Да не ты ли родила меня, мать шестиструнная? Я только с тобой еще что-то дознаю.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+. I'm

0: Московская набережная, дом 10. Подробнее об организации проекта. Количество рядов, срок, 200 билетов и получение на зону. 16+.
1: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Да.
3: Да, ну что, вздохнули внутрь. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
4: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 2 метра в секунду.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Средства противовоздушной обороны уничтожили 249 украинских беспилотников над российскими территориями минувшей ночью. Атакам подвергались 15 регионов, также дроны сбивали над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны. В Смоленской области в результате прилета загорелся частный дом. По данным губернатора Василия Анохина, пострадала пожилая женщина, она находится в больнице. На месте работают пожарные, пламя локализовано. Кроме того, из-за попадания обломков летательного аппарата произошло возгорание в хранилище топлива в Ярославской области, сообщил глава региона Михаил Евраев. Из-за атаки также было перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы, и сейчас оно восстановлено. Фрагменты сбитых беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий Тульской области, передает губернатор Дмитрий Миляев. Характер повреждений уточняется, данных о пострадавших нет. Россия организует поставки продуктов на Кубу, сообщил замглавы МИД Александр Алимов. Осуществлять их планируется по линии Всемирной продовольственной программы ООН. Также Москва помогает модернизировать сектор производства удобрений и сельскохозяйственной техники на острове. Дипломат рассказал о планах запуска совместного с детским фондом ООН проекта. Он нацелен на укрепление климатически устойчивых услуг и возобновляемой энергетики. Последние месяцы на Кубе объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита топлива. Нехватка ресурса привела к сбоям выработки электроэнергии, а также к проблемам в здравоохранении и перебоем с поставками продовольствия на остров. В России действует безвизовый въезд для граждан Украины. Он сохраняется, несмотря на прекращение Киевом соответствующего соглашения в одностороннем порядке в 2023 году. Как сообщил директор консульского департамента МИД Алексей Климов, российские власти приняли такое решение из гуманитарных соображений. Сейчас украинцы могут прибыть в страну через автомобильный пропускной пункт Лудонка в Псковской области и аэропорт Шереметьево. В Сочи открылся международный фестиваль «Евразия Кинофест». Торжественная церемония открытия прошла в летнем театре парка имени Фрунзе. В кинофестивале принимает участие более 700 кинематографистов из 53 стран. В рамках мероприятия состоится свыше 100 премьерных показов. В конкурсную программу вошли фильмы из Нигерии, Киргизии, Колумбии и других государств. Кроме того, будут представлены короткометражные документальные работы из Армении, Индии, Таджикистана, России и Узбекистана. Фестиваль проходит с 13 по 19 июня. Сборная Бразилии по футболу не смогла обыграть команду из Марокко в рамках мирового первенства. Матч первого тура группового этапа завершился со счетом 1-1. У бразильцев гол на счету Винисиуса Джуниора, у Марокко забил Исмаэль Сибари. Бразилия считается фаворитом своей группы. Кроме того, бразильцы – пятикратные чемпионы мира. Это абсолютный рекорд среди всех национальных команд. Чемпионат мира по футболу с участием 48 сборных проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
2: Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Что?
4: А что?
3: Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
9: Мам, чешется. Что делать?
10: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
11: Реклама АО «Хилиан Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockman. Сотни футболок от мировых брендов на футболка фест в Stockman. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной басы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка фест в Stockman. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockman.ru.
2: Спонсор трансляции АО Stockman.
3: Наше радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером «Амода C5». Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Наша.

0: сварщики и стюардессы, художники и дальнобойщики, спортсмены и учителя. Что связывает этих людей? Непреодолимая тяга пощекотать себе нервы и получить титул «Умник дня». По будням отпетые напарники Игорь Седов и Андрей Ломанов заставят ваше серое вещество немного потрудиться. Разгадать загадки Пихтории, раскопать что-то новое и узнать, на что вы способны за 60 секунд. С 4 до 8 вечера в научно-популярном шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Не любите утро? Да вы просто не умеете его готовить.
2: Рецепт нашего радио. Записывайте.
3: Берем ярких, харизматичных ведущих, настаиваем на качественной музыке,

0: Забавные острые сюжеты, пикантные новости, щепотку искрометного юмора, даем немного настояться и...
1: Чувствуете, как поднимается настроение?
2: Ваше утро готово.
3: Готовые рецепты отличного настроения в утреннем шоу «Подъемники». По будням с 7 до 11 на нашем радио.
0: Угощайтесь.
4: Седан или внедорожник?
5: Механика или автомат?
4: Право или леворукий?
5: Электрокар или гибрид? Столько вопросов и всего одна экспертная программа, чтобы в этом разобраться. Тест-драйв по-нашему с Андреем Ломановым. Еженедельно свежие обзоры, яркие новинки, сравнительные тесты и экспертные материалы по эксплуатации и обслуживанию вашего автомобиля. Каждую среду с 7 до 8 вечера наш путеводитель по миру автопрома.
6: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
7: Так. Бьется сердце. Так. Звучит наше. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком». ОГРН 116-77-46-30-54-30. Город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сбер спасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
3: Все сложится с новым кроссовером «Тенат Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенат Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в видео идет распродажа White Friday.
7: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Да все, нормально.
9: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
12: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Вопрос с газопроводом «Сила Сибири-2» решится в ближайшее время. Об этом рассказал спецпредставитель президента России Борис Титов. По его словам, сложности вызывает не стоимость, а техническая сторона вопроса. Требуется принять верное решение о маршруте прохождения нитки. В сентябре прошлого года «Газпром» и китайская национальная нефтегазовая компания договорились о строительстве «Силы Сибири-2». Однако четкие сроки реализации проекта пока не определены. Предполагаемая мощность газопровода составляет 50 миллиардов кубометров в год. Британские военные захватили якобы принадлежащий российскому теневому флоту танкер. Об этом говорится в совместном заявлении Минобороны и премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера. Следующий под флагом Камеруна нефтяной танкер «Смиртос» был задержан в проливе Ла-Манш. Последним портом захода судна была Усть-Луга в Ленинградской области. Сейчас оно стоит на якоре к югу от города Уэймут. О составе его экипажа информации пока нет. Посол России в Великобритании Андрей Келлен ранее назвал подобные действия Лондона опасным хулиганством и фактическим возвратом в эпоху пиратства. Роскачество планирует исследование детских конструкторов, сообщил глава организации Максим Протасов. Данную категорию игрушек проверят по таким критериям, как качество, потребительские свойства, удобство и понятность инструкций. Он уточнил, что на такую проверку приходит много запросов. Число просьб особенно выросло в последние годы, так как на рынок вышел целый ряд новых российских производителей. Около 99% доноров в России не рассчитывают на вознаграждение при сдаче крови, плазмы и других компонентов. Такие данные привела главный внештатный трансфузиолог Минздрава Татьяна Гапонова. Но даже на безвозмездной основе россияне получают государственную поддержку. В день донации положено бесплатное питание или денежная компенсация за него. Кроме того, предоставляются оплачиваемые выходные, рассказала депутат Екатерина Стенякина. Для тех, кто сдает кровь по меньшей мере дважды в год, предусмотрены внеочередные льготные путевки в санатории. А при регулярных донациях гражданин может получить звание почетного донора. Это подразумевает ежегодную выплату в размере 19,5 тысяч рублей. Всемирный день донора крови ежегодно отмечается 14 июня. Забег на старт пройдет в Москве 20 июня. Это ежегодное бесплатное мероприятие для всей семьи. Допускаются участники от 4 лет. Предлагаются дистанции от 500 метров до 10 километров. Забег пройдет в 5 локациях. На стадионе «Авангард», в центре проката «Поляны Бутова» и в парках 850-летия Москвы, Северная Тушина и Олимпийской деревни. Каждый финишер получит памятную медаль, а победителям и призерам помимо медалей вручат дипломы и сувениры. В этом году организаторы ожидают около 3000 участников. Забег на старт состоится в 5-й раз. Впервые мероприятие прошло в 2022 году. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Max.
0: Национальная служба новостей. Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня больно,
0: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+. Наше радио.

0: Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
1: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
0: По будням на первой полосе. Эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой. О неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио. За сценой.
1: Программа для тех, кто хочет узнать обо всем первым.
0: Многоуважаемая публика, разрешите представить шоу, которое ежедневно становится ареной искрометных шуток, неожиданных поворотов и умопомрачительных историй. Вас

0: ждут захватывающие рубрики и зажигательные конкурсы. Никакой магии. Чистое искусство создателей, талант исполнителей и ловкость рук наших ведущих. Встречайте! Виртуозы слова и настоящие укротители эфира. Поэт Дмитрий Ленский и его муза Алиса Вокс. В еженедельной программе «Шоу дня». По будням с 12 до 16 часов. Не пропустите, все трюки выполнены исключительно профессионалами без дублеров и страховки. В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом.
1: Так, так, бьется сердце, так.
2: Наша реклама.
3: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
7: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
10: Да все нормально.
11: Что?
10: Переезд – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
14: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
15: 14+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: с новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
1: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
2: Наша реклама.
3: В котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Наше. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком». ОГРН 116-77-46-30-54-30. Город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
3: Все сложится с новым кроссовером «Танат Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Танат Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в своем видео идет распродажа White Friday.
7: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха 3 метра.
0: Наша реклама. Уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Москва и Пекин обсуждают возможность перехода на расчеты в рублях и юанях по взаимному товарообороту, сообщил сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. Он сообщил, что за последние три года торговый оборот между двумя государствами превышает показатель в 200 миллиардов долларов. К 30-му году объемы планируется увеличить до 300 миллиардов. Кроме того, активно растет и двусторонний инвестиционный оборот. Титов подчеркнул, что идея перевести расчет в национальные валюты была озвучена, хотя пока объем торговли все еще оценивается привычным образом. Один человек погиб и 8 пострадали в результате беспилотной атаки на жилой дом в Орле. По данным губернатора региона Андрея Клычкова, атаковавший здание дрон был начинен поражающими элементами. Он добавил, что жильцы поврежденного дома доставлены в пункты временного размещения. Также в ходе удара беспилотника погибла жительница крымского города Саки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Кроме того, две женщины были ранены в результате атаки БПЛА в Курском приграничье. Как сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, пострадавшие госпитализированы. Штрафы для перекупщиков железнодорожных билетов усилят защиту прав граждан. Также это позволит бороться с искусственным дефицитом мест в поездах. Об этом заявил Вячеслав Володин. Председатель Госдумы сообщил, что от россиян поступает много обращений в связи с участившимися случаями массового выкупа билетов. Их приобретают для последующей перепродажи по завышенным ценам. За свои услуги перекупщики получают от 1,5 до 3 тысяч рублей за каждый посадочный талон, отметил Володин. По его словам, за платное оказание так называемых посреднических услуг по оформлению билетов будет грозить штраф до 500 000 рублей. Владимир Путин поздравил режиссера Александра Сокурова с 75-летием. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме российский лидер отметил, что постановщик по праву входит в число ведущих мастеров современного кинематографа. Он подчеркнул, что зрители и коллеги ценят Сокурова за выдающийся талант, творческий поиск и вклад в воспитание молодых дарований. Кроме того, президент поздравил с 70-летним юбилеем актрису Елену Сафонову. Он подчеркнул, что артистка создала на экране яркие и запоминающиеся образы и внесла большой вклад в развитие российского кинематографа. Фильм о жизни Майкла Джексона собрал более 1 000 000 000 рублей в российских кинотеатрах. Лента под названием «Майкл» достигла этой отметки всего за 17 дней проката. Это второй за год зарубежный релиз, преодолевший данную отметку в России. Первым стал вышедший в январе психологический триллер «Горничная». В целом, за первое полугодие такого показателя достигли 6 картин. Более 1 000 000 000 также собрали сиквел «Чебурашки», «Простоквашино», «Буратино» и «Сказка о царе Салтане». Ранее Майкл также стал самым кассовым музыкальным байопиком за всю историю кино, опередив картину «Богемская рапсодия» Фредди Меркьюри. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в Messenger Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте vamprivet.ru. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств, имеются ограничения.
0: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд.

0: проконсультироваться со специалистом.
1: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
2: 14+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
1: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
2: Наша реклама.

0: регионе. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Мам, чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама Аухилинрук. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка-фест в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка-фест в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru.
0: Спонсор трансляции АО Stockmann.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
3: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт, 158. Остановка РКБ.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Наше радио. Проверено временем.
11: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Но вторую часть вопроса мы пока отложим

0: Наша реклама.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
3: Да.
4: Да, ну что, вздохни, ну ты. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио. Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
3: 14+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockman. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockman. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockman. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockman.ru. Спонсор трансляции АО Stockman.
1: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов.
2: Кроссоверам Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.

0: все. Это наше все, нескучные поэты, Ольга Ершова,
1: Дмитрий Ленский.
0: Спасибо. Я забываю, что вы хотите меня представить, Ольга. Это так всегда приятно, так родной.
1: Да уже запомните, наконец, сколько можно.
0: Хорошо. Ольга, для меня, знаешь, вот я вдруг вспомнил, что для меня одно из величайших, наверное, самых пронзительных и искренних стихотворений, которые есть и написаны на тему «Родина», это не то, которое там хороши, как свежие были розы моей страной.
1: Если крикнет
0: страной...
1: рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою.
0: Да. В фильме «17 мгновений весны», когда показывают Штирлица в исполнении Тихонова, звучат стихи, ну, песня, конечно, на, в общем, стихи Роберта Рождественского. «Я прошу хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня». И дальше в этом стихотворении нет ни единой рифмы. Ты вообще этого не понимаешь. Я это узнал уже, будучи взрослым человеком, хотя
1: да,
0: песню
1: понимаю.
0: Знаю наизусть.
1: Это бывает зачастую в талантливых песнях. Да,
0: да, в талантливых стихах.
1: С белыми стихами. Да,
0: да, и это фантастически. И вот для меня эти спектры «Белые кори вишни» — это вот то описание, тот вкус родины, потому что любой мальчишка, знающий, выросший там в донецких степях, знает, что вот эта вот смола вишневая, которую ты разжевываешь, которая вырывает тебе к чертям пломбы, все прочее, она такая вкусная, она такая классная, там что-то в ней такое было вот сумасшедшее, понимаешь? И ты видишь эти вишни, которые свисают, а ты хватаешь ее рукой. Вот там, наверное, родина. Родина еще и может быть...
1: Прямо как Цветаева, но если на дороге куст встает, особенно рябина...
0: Да.
1: То есть вот эти маркеры родины в виде каких-то, скажем, например, так, съедобных ягод.
0: Возможно, да. Ну, хотя, в принципе, терриконы тоже. А у нас в гостях сегодня певец Джанко Алексей Поддубный. Здравствуйте, Алексей.
2: Добрый.
1: Здравствуйте.
2: Вечер.
0: Вечер.
2: Я
0: вечер.
2: Не знаю, что здесь вообще, потому что тут подвал, и я даже не знаю, что там снаружи.
0: Это подвал называется радиостанция «Наше радио». Просто так мы вот, да.
1: Так нас еще не оскорбляли.
0: И это сказал лирик, человек, который может серьезные песни писать с таким лирическим креном, в хорошем смысле слова, извините, Алексей. Вот. Вы же лирик такой до мозга костей вообще, абсолютно.
2: Ну, я иногда заплываю в драматический жанр. Вот сейчас я написал две песни. Скоро они будут записаны, и там, так сказать, больше драматизма, нежели лиризма. Поэтому
1: поделитесь.
2: Вот я надеюсь. Ну, сейчас песня одного из них будет называться «Все наверх». Это о моряках, попавших в жесточайший шторм и их ощущениях. Соответственно, в общем-то, в любой поэзии, это не мне вам рассказывать, судя по цитатам, которые вы сейчас, так сказать, воспроизводили, что поэзия во многом заключается в звучании самих слов, в их компоновке, в том ощущении, которое они сами вызывают, не просто какая-то информация, да? Вот, поэтому воспроизвести здесь я тоже не особо все это сейчас смогу. Предлагаю немножечко подождать, 2-3 недельки, песню эту мы уже услышим. Здесь,
1: хорошо,
2: мы
1: заинтриговали. Мы мастер интриги.
3: Наше радио
4: оживило меня.

0: все. Это наши все нескучные поэты, и сегодня мы разговариваем о родине. В гостях у Ольги Ершовой и меня, Дмитрия Ленского, здесь в студии, Алексей Поддубный, он же Джанго. Сегодня мы обсуждаем родину. И скажите, Алексей, а что в вашем понимании? Вот я уже рассказал, что в вашем понимании родина? Вот как это?
1: Вы знаете, вот недавно совершенно для себя я ввел такое понятие свое личное, духовная родина. То есть я вот человек, родившийся в Киеве, да, родившийся в Советском Союзе, в советском городе Киеве, абсолютно русскоязычная школа, русская культура, русская поэзия. Папа там много чего знал наизусть из Пушкина и других поэтов и так далее. Мама у меня вообще из Кирова. То есть я человек русской культуры, которая произрастала в том числе и, естественно, в Киеве. И после того, как все это произошло, я пытался там противодействовать Майдану. Наверное, многие знают. И в конце 13-го года писал статьи о том, что не делайте этого, дурачки, будет война. И, ну, то есть, как бы так и произошло, и, в общем-то, логика событий к тому шла. Ну, и вы знаете, и очень многие, кстати, после начала специальной военной операции, как бы убежали отсюда, да? Но я считаю, что вот те, кто говорят, вот, мол, такой-то товарищ там на букву М там уехал в Израиль, да? А я говорю, так он уехал к себе на родину. Он мог родиться в Москве, он мог родиться в любом месте земного шара. Но в конечном счете, когда возникает некая экзистенциальная такая, как бы, такой вопрос, да, или, как у меня в песне «Мы или они», да, значит, то тогда вы возвращаетесь на свою духовную родину, то есть вы находитесь там, где вам близка культура, где вам близок воздух, где вам близки люди, и, ну, самое главное, это, конечно, культура, то есть это язык, это отношение к жизни как таковой. Я уверен, что там в Америке другое отношение к жизни, чем у нас. В Израиле тоже другое отношение к жизни. Это вестерн-культура, скажем так сказать, западная более. И поэтому, а мы совершенно не такие. И почему? Это обусловлено историей, соответственно. Почему вот украинцы, я считаю их предателями? Потому что они предали общую историю. Вот как-то так. То есть дело не они, в географии.
2: Они даже не просто
1: географии.
2: Предали, они, ну, как сказать, занимаются фантастикой. Они же придумывают сказки, разные легенды, и их как бы распространяют так, как будто бы это правда. Я хочу просто прокомментировать еще вещь, которую сказал Алексей. Мне кажется, что тут нужно уточнить, что большинство из этих товарищей почему-то предпочитают заработать именно здесь, в этой вот такой вот, значит, чуждой им стране,
0: это
2: а потом
0: соседа.
2: Уехать к себе на родину.
3: Наше радио.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
0: Этого вы никогда не услышите в нашем эфире.
2: Если пропустите программу Алексея Петровского.
0: Жесткий диск. Раз в неделю аналитик современной альтернативной музыки исследует грани возможного.
2: Разрез нормам и канонам.
0: Эффективный хакинг гремящих новинок.
3: Тяжелый вечер буднего дня начинается по вторникам ровно с 23 на нашем радио.
2: Жесткий диск.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше все.
4: Это наше все, неискусные поэты. Алексей Поддубный, Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Друзья, сегодня разговариваем о родине. Алексей, а если убрать, допустим, какие-то социально-политические такие вот вещи из такого понятия, как родина, хотя невозможно убрать, они все
5: куда же их убрать?
4: Да. Вот если, скажем так, их взять и перевести в плоскость такую бытовую, жизненную, любовную, вот если родина вот какими-то вот этими критериями мерить, то она, ваша родина, какая?
5: Ну, а почему любовная?
4: А почему нет? Вот я, допустим, вспоминаю детство, когда мы там играли в Кисбры с Мяу, и родина — это были девчонки, с которыми ты мог учиться в школе, там кататься на великах, взбивать коленки, а потом вдруг ты, елки-моталки, с ней же можно еще и целоваться. И ты вот этот вот жар, лето, степь, запах, ветер, который можно в руках держать, и ты вдруг еще целуешься первый раз в жизни, это же тоже родина, по сути дела, это же навсегда останется в памяти.
5: Я не припоминаю, чтобы мы думали о родине в эти моменты.
4: Так я вам больше скажу, пока...
6: Но мы думаем о родине не в эти моменты, а когда их потом вспоминаем спустя много лет. Вот да. в этом же и...
5: Слушайте, тогда я предлагаю еще следующую концепцию. Родина — это воспоминания.
4: Конечно.
5: Это почему бы и нет,
6: да? Отличная, да, формулировка. Потому что для меня родина — это вот, допустим, я родилась не просто в Одессе, я родилась на Молдаванке. Mm-hmm. Да, и там провела именно все свое детство именно на Молдаванке. И когда я туда приезжаю, то есть у меня вот такой вот трепет, ни с чем не сравнимый, возникает, который... я не могу это описать. Это самый страшный район, это самый неблагополучный. Мы там жили в маленькой, плохо обставленной квартире. Но это воспоминания, которые не сравнить ни с какой шикарной жизнью, которая там, допустим, у меня периодически...
4: Пушкин, допустим, Михайловском ссылке.
6: Да. Все равно ты чувствуешь, что именно тогда был вкус жизни, он был ярче, и, по сути, это то самое счастье, которое ты вспоминаешь. Поэтому, да, я понимаю.
5: То есть родина ассоциируется со счастьем в прошлом. В принципе, счастье – это вообще, кто-то очень удачно сформулировал, кто-то из поэтов, по-моему, что счастье – это то, что было в прошлом. А, я вспомнил, кто это. Мы беседовали с моим хорошим товарищем, Женей Гришковцом, это он сказал.
6: Ну, мне кажется, счастье – это...
5: Счастье мы не в состоянии, по-моему, ощущать в настоящий момент.
4: Но только после его прохода,
5: только к сожалению.
6: Нет, я в состоянии. Я именно всегда сиюминутно ощущаю.
5: Но, это прекрасно. Вы высокоразвитый
6: проблема
5: человек.
6: Проблема только в том, что оно, проходит.
4: Она женщина, Леша.
5: Конечно. Но в любом случае это уровень более...
6: Просто интересный. Количество таких эпизодов и их продолжительность, они ярче и гуще гораздо в детстве. И я это помню все прекрасно. Но сейчас тоже бываю счастливой.
2: Наше радио.

0: наше все, нескучные поэты, и сегодня мы обсуждаем тему Родины. А расскажите, дамы и господа, а как вы относитесь к тому, чтобы Родину, к примеру, критиковать? Ну, как-то, ну, или
1: мне кажется, это абсолютно нормально.
0: Недовольным.
1: Потому что иначе любовь, она не настоящая. Вот у Пушкина есть такое выражение: я презираю отечество свое с головы до ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство.
0: Айда Пушкин, айда молодец.
1: Но мне кажется, что любовь, ну, как и к человеку, и к родине, неважно, к явлению или человеку, она всегда правдивая, истинная. Когда ты все-таки понимаешь все недостатки, ты их видишь, ты не находишься в розовых очках, но ты при этом любишь со всеми этими недостатками. И мне кажется, вот почему нас так коробит всегда вот такое картонное восхваление, да, вот той самой родины, которой не существует, именно потому, что мы не верим, ну, как Станиславский, мы не верим в такую...
2: Не всех коробит.
1: Такую любовь. Да, я понимаю.
0: А вы думаете, Станиславский не верил в родину? Гад какой вообще просто.
1: Нет, он не верил тем, кто был неискренен.
0: А, в этом плане.
2: Ну, кстати, я тут согласен, что любовь — это искренность прежде всего. И вспомнилась, конечно, фраза Высоцкого, когда он пребывал во Франции, там записывал свои песни и так далее. И журналисты спрашивали: а вы расскажите о недостатках Советского Союза. Он сказал, что этот вопрос, у нас есть недостатки, но это я буду обсуждать не с вами.
0: Вот. Здесь поэтому... хочется сказать браво ему просто, да. Вот.
2: Так что я полностью согласен, например, с тем, что все-таки любовь — это искреннее чувство, и поэтому критика — это скорее желание улучшить что-то. Вот у меня тоже есть такое понятие, называется «Россия нашей мечты». Я много ездил по России и понимаю, что Россия реальная, Россия нашей мечты — это немножко две разные России. Но есть все-таки какой-то вектор, есть какое-то стремление к тому, чтобы Россия двигалась в сторону России нашей мечты, а не в противоположную сторону.
3: Наше радио.

0: все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: А вот мы не упоминали такой момент. В 91-м году распался Советский Союз, да, для моей мамы, для моей бабушки, папы, ну, собственно, для моих родителей. Понятно, тогда я не понимала еще этого всего. Это, ну, в общем-то, собственно, была трагедия, потому что они лишились родины одномоментно. И родина не просто, из которой они уехали куда-то в другое место, а она там где-то есть. Они лишились сразу всего, не просто названия. Они лишились идеологии, они лишились того самого светлого и доброго, разумного, вечного, к которому они шли.
3: Они лишились гарантий определенных, да, которые определенных, давало государство.
4: Ну, да нет, было ощущение общности.
2: Вот можно это было очень то, долго вот этот вот коллективный дух, когда все рвались к единой мечте, сплоченно, да, и вдруг, ну, в одномоментно это вот, как вот земля из-под ног ушла, собственно. И это, ну, трагедия была для многих людей.
4: Ну, не все понимали. Я, например, был в Москве в момент вот этих самых событий путча, потом дальнейшего, значит, так сказать, ликвидации, преступной, в принципе, ликвидации. Но я занимался музыкой, мне было даже весело, понимаете? То есть поэтому мы даже являлись свидетелями, где-то даже, можно сказать, соучастниками.
2: Многие осознали гораздо позже, да.
4: Да. А я получал загранпаспорт. Я говорю, слушайте, а мне нужно было срочно прям по работе выезжать в Германию. И это как год 98-й, наверное, аж. У меня до сих пор был паспорт Советского Союза. И я говорю, а сколько будет стоить его потерять? Ну, я так держу в руках паспорт. Она говорит, да, в общем, нормально, недорого стоит. Но, говорит, месяца полтора тебя промурыжит. А лучше объявить его украденным, будет проще. Значит, но, говорит, понимаешь, тебе же надо срочно загранпаспорт. Я вот купился, так сказать, на то, чтобы получить загранпаспорт и поехать в заграничную командировку. Конечно, было очень интересно. Там мне никогда не бывавшим до этого за границей. И вот я променял советский паспорт.
3: Итак, Алексей, а что в ближайшее время, где вас можно в ближайшее время послушать? Ну, естественно, кроме нашего эфира, нашего радио, это понятное дело. Где вас можно вживую посмотреть?
4: В ближайшее время я прямо вот отсюда от вас отправляюсь на концерт, который сейчас будет в клубе 16 тонн на Пресне, улица 95 года. Да, и всех очень... Тот, кто сейчас за рулем сидит, то есть вполне может, так сказать, повернуть налево или направо, или поехать прямо.
2: Срочно.
4: И приехать туда. Очень у нас всегда душевная атмосфера. Так что всех приглашаю. А 21 июня мы выступаем на фестивале «Традиция». Тоже полностью всем живым составом, полным. У нас там 6 человек. Все очень громко, красиво, душевно.
3: И лирично.
4: Лирично и энергично.
5: Над домами, проводами и надеждами

0: Частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31. Записывай.
1: 54.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. В России займутся повышением безопасности движения курьеров на электротранспорте. Правительство утвердило документ, согласно которому будет проводиться комплекс работ с компаниями, сотрудники которых используют электровелосипеды и самокаты для доставки. Реализацией программы будут заниматься Минтранс, МВД и Ространснадзор, а также региональные исполнительные органы. Комплекс мероприятий планируется реализовать до 2027 года, после чего такие работы будут проводиться ежегодно. Избирком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Победителем объявили партию премьер-министра республики Никола Пашиняна «Гражданский договор». Она получила 49,7% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство. Всего в парламент Армении по итогам выборов прошли три политические силы. Помимо правящей партии, туда войдут оппозиционные блоки «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна и Армения экс-президента Роберта Кочаряна. Парламентские выборы в стране прошли недели ранее. Несколько политических сил потребовали признать их итоги недействительными. Начался пересчет голосов, а на трех участках результаты были полностью аннулированы. Объем российского рынка каршеринга с января по апрель снизился на 17%, сообщает «Коммерсант». Отмечается, что на глобальный показатель повлияло падение спроса в столичном регионе. В Москве за указанный период выручка снизилась почти на 19% год к году, и в Подмосковье показатель упал более чем на 8%. Отрицательную динамику связывают с ростом цен из-за удорожания себестоимости автопарка и повышения налогов. Еще один фактор – ограничение в работе мобильного интернета. Он необходим для открытия и закрытия машины через приложение и навигацию. В городе. Операторы каршеринга уже начали переориентировать бизнес на регионы, где спрос пока сохраняется за счет низкой базы. Скончалась актриса театра и кино Лариса Хорошилова. Она ушла из жизни в возрасте 82 лет. Артистка была наиболее известна российскому зрителю по роли матери-антагониста Станислава Карпова в сериале «Глухарь». Также она играла в проектах «Пятницкий», «Карпов», «Второе зрение» и других. В 1968 году Хорошилова окончила театральную студию при драмтеатре имени Наума Орлова. С 1994 года она стала одной из ведущих актрис Московского русского духовного театра «Глаз», где была задействована более чем в 20 спектаклях. США в апреле более чем в два раза увеличили экспорт одежды в Россию год к году, следует из данных американской таможни. Суммарный объем поставок составил без малого 4 миллиона долларов. При этом в месячном выражении стоимость американского экспорта в данном сегменте сократилась на 17%. Сильнее всего за год выросли поставки в страну повседневной женской одежды, костюмов, пиджаков, платьев, юбок и так далее. Доля составила 1 700 000 долларов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найди нас, просто набирайте в поиск три латинские буквы НСН и нажимаете кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
2: 14+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов.

0: Honda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
1: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
2: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
2: Наше радио.
3: Эти звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
2: Наше радио. Музыка поколений.
4: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название.

0: наша реклама.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

круглосуточно.ру. Наше. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов.
2: Инстаграм Амода C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
3: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
4: Наше радио.

регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов.

готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.

Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске Misericord с одноименной композицией Misericord. Misericord «Отрава» — это двухтрековый сплит двух питерских команд Angst и Misericord и одной французской группы, на котором пост-хардкор, панк и скрима сплетаются в едином порыве. Открывает сплит песня, которую мы только что послушали, этот трек, в котором нервный саунд неожиданно затихает под конец, уступая место Spoken Word'у от поэта Ильи Усачева. Лирический герой обнажает свою позицию, он больше не ждет ни от кого понимания, не верит в значимость взаимных ожиданий. Повторяющиеся вопросы звучат как попытка нащупать точку опоры в мире, где все потеряло смысл. Это разговор на повышенных тонах, который завершается тихим, но весомым словом. Мне трек очень зашел, отличная вещь. Сегодня в планах заседания нашей музыкальной гостиной модный приговор, одеваемся по сезону. Фантазер, ты меня называла, фантазер, а мы с тобою не пара. Ну и...
1: There's no school like the old school, and I'm the fucking headmaster.

0: Прямо же сейчас немного дедкора. Петербургская группа «Сигил» и их новое творение. То, что касается каждого из нас, вне зависимости от статуса, пустота утраты, гниющая дыра на сердце, что не зарастает с годами, горе всегда здесь, пишут музыканты в аннотации к треку.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: «Сигил. Горе».

0: Кеннеди Сигил, трек называется «Горе». Отлично знакомый нам ансамбль Royals дропнул сингл из двух песен. «Моно» — одна композиция, «Колесо» — другая. Как вы прекрасно знаете, буду капитаном очевидностью, послушаем мы только один трек.
1: Жесткий диск.
0: Royals, «Моно».

0: Люди на моноколесах, конечно, отчаянные.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Здравствуйте, Алексей. Вам пишет Владислав, гитарист группы Melon Soul. Вы включали наши треки в эфир, «Идите к черту» и другие, и нам безумно приятно, и мы вам за это очень благодарны. Я прекрасно помню замечательные песни. В этот раз мы присылаем нашу новую песню и надеемся, что трек вам понравится и попадет в эфир программы. Владислав, трек мне понравился, и он попал в эфир программы.
1: Жесткий диск.
0: Melon Soul, белая полоса.

0: Это Скорбь, трек называется «Тьма». Крутяк.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива Splatterum, с названием трека New Skull Better Than Old Skull. Краткая информация. 10 лет ярости, тьмы и неукротимой энергии на новом релизе Dexter of Splatterum с компиляцией 10. Взгляд на эволюцию группы от самого ее начала до сегодняшнего дня. Опыт последних 10 лет группы в виде 10 треков разных периодов. Среди них можно обнаружить редкие записи, которые ранее слышали лишь преданные фанаты, и совершенно новый трек, подводящий черту под первую декаду существования коллектива. В новой композиции музыканты вступают в диалог между старой школой и свежей кровью, выясняя, кто же из них лучше. В течение 4 минут тяжелые, как могильные плиты, рифы соседствуют с неожиданными ритмическими решениями, а гроул, пропитанный годами опыта, звучит одновременно и как вызов, и как приглашение к переосмыслению жанра. Оставляю вопрос открытым. Что ценнее, традиция или новаторство?
1: Made in Russia.
0: Splatterum's New Skull Better Than Old Skull.

0: как раз продолжение старых и новых школ. Совершенно новый для меня музыкальный коллектив. Называется Rocket Tech Band. Выпустили EP-ху, 4 трека. Называется «Наше кино». Пост-хардкор, альтернативный металл о истории любви, которая не заканчивается вместе с расставанием. Через 4 трека раскрывается путь главного героя сквозь годы после разлуки с любимым человеком. Это не банальное воспоминание о потерянных отношениях, а глубокое проживание одиночества, боли и принятия. Пишут, что Rocket Tech Band – группа, которая не боится смешивать жесткость пост-хардкора, динамизм найткора и агрессию металкора, добавляя хардкор-панк элементы. Музыка привлекает как любителей тяжелых звуков, так и тех, кто ищет нечто более легкое, но все равно сохраняющее энергию и драйв. Я решил поставить трек, который чем-то мне напомнил музыкальный коллектив «Шоколадный торт».
1: Жесткий диск.
0: Rocket Tech Band. Спокойной ночи.

0: нам пишут.
1: Название коллектива «Монохром», название трека «С нуля», краткая информация. Исповедь человека, запертого в клетке повседневности, на новом сингле хабаровской формации «Монохром». Сингл «С нуля» бьет наотмашь, не оставляя шанса спрятаться от болезненной правды о себе. Агрессивный и прямолинейный инструментал напоминает удары кулака о бетонную стену, а крик, прорывающийся сквозь сжатые зубы, олицетворяет человека, который пытается вырваться, начать все с чистого листа, но с жестокой ясностью осознает, что сам стал этим нулем, точкой без координат, кружащей на одном месте.
0: Жесткий диск.
1: «Монохром», «С нуля».

0: Команда «Монохром», композиция с нуля.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Минор Минор». Название трека «Петрикор». Краткая информация. Коллектив из Нижнего Новгорода. Играем в жанре инди-рок и поп-рок. Давайте заценим их классный трек.
1: Жесткий диск.
0: «Минор Минор», «Петрикор».

0: минор, Petrichor. Очень атмосферный трек, мне прям люто зашел.
1: Жесткий диск.
0: Музыкальный коллектив «Можем хуже» выпустил новый трек и развернулась. Никогда такого не было, и вот опять дискуссия, пишет Екатерина. «Я понимаю, что у Limp Bizkit тоже невысокая лирика, но субъективно оцениваю тексты последних треков как очень поверхностные и мейнстримные. Пропала та ирония над жизненными ситуациями, которую слушаешь и понимаешь, а тут слова ради слов. При этом я бы не хотела убирать вас из своего плейлиста и хотела бы, чтобы меня услышали и поняли». В дискуссию вступает Алексей. «Так у них текста все такие плюс-минус, в чем не вижу ничего плохого. Порой надоедает слушать сложный текст или быстрый флоу, и хочется чего-то простого в духе первого класса, а они ложатся в эту нишу идеально. Простые, без сложных щей, с хорошим низким строем гитары и диджейскими партиями». Не знаю, обидно ли для музыкантов было читать мнение Алексея, но Екатерине они ответили, пообещав, что те самые песни, которые слушательница просит, обязательно скоро появятся. А пока давайте послушаем новинку.
1: Жесткий диск.
0: «Можем хуже», «Фантазер».

Команда «Можем хуже», трек называется «Фантазер». Ну и закрывать жесткий диск будет сегодня новая вещь от команды Lesever. Форност Эрайн – это северная крепость королей, город в Эриадоре на севере Средиземья. Располагался в южной оконечности северных холмов на расстоянии около 100 нуменорских миль от Бри. Когда Форност был покинут, место его расположения стало известно под названием Покойницкая Гать, и посещали его только следопыты севера. Во времена действия Властелина Колец Форност уже давно был заброшен, около 1000 лет, и даже руины северной крепости – королей поросли травой. Точно неизвестно, когда был основан Форност или когда короли Арнора переехали туда из Аннуминаса. Впервые Форност был атакован силами короля-чародея в 1409 году, когда обрушилась система защиты границ после штурма системы фортов в заветренных холмах. Однако нападение на город было успешно отражено юным королем Арафором, и катастрофы тогда удалось избежать. Уже король-чародей захватил и осквернил Форност, заполонив его своими жуткими приспешниками. Позже всех этих приспешников, судя по всему, изгнали, но город был оставлен людьми. Стены и ворота его медленно разрушались, город порастал буйными травами, волки выли на его развалинах. At the Gates of Forност – клич армии ангмарского короля-чародея на руинах разрушенной столицы. В песне повествуется о неизбежности смерти и наступлении мрака на земле людей Запада, о смертоносном проклятии, что несет первый из Назгул Северному Королевству. В треке можно услышать рычащий ритм парсии, мелодичные соло-гитары, агрессивные удары и монументальные бас, утробный гроул и пронзительный скрим, а также меланхоличные партии женского вокала и оркестра. Жесткий диск. Lesever – At the Gates of Forност.

0: Never, трек At the Gates of Far North, и полностью эта композиция на русском языке. На этом, к огромному сожалению, место на жестком диске на сегодня, увы, ах, закончилось. Большое спасибо всем за внимание. Напоминаю, график выхода передачи. Во вторник в 23 часа после выпуска новостей выходит оригинальная программа в эфире нашего радио. На следующий день, в среду, выпуск появляется на нашем сайте nash.ru в разделе «Подкасты». Плейлист программы также в среду появляется в нашей группе ВКонтакте «Наше радио». Ну и в воскресенье в 23 часа можно в радиоэфире услышать повтор передачи. Попасть в программу достаточно легко, можно написать письмо, есть у нас форма обратной связи на нашем сайте. Правда, на письма я не отвечаю, потому что я не знаю, а что мне, собственно, ответить. А вот музыку слушаю все до единого трека, который мне присылают музыканты. Другое дело, что далеко не все влезает в программу, просто из-за того, что длится она 47 минут, а треков, бывает, мне за неделю присылают аж на 3 или 4 выпуска. В этом проблема. И пусть я и не ханжа, как мне, по крайней мере, кажется, но некоторые треки не проходят мою личную цензуру из-за обилия ненормативной лексики. Прекрасно все знают, что я часто ставлю треки с этой самой ненормативной лексикой, но если это не перебор, а иной раз нет никакого смысла даже запикивать, потому что тогда вообще не будет ни одного нормального человеческого слова. Никому не хочу указывать, как надо писать песни, это личное дело каждого. На этом все. Из удивительных новостей минувшей недели группа Deep Purple выпустила новую пластинку. Оставляю вас с этой новостью. Эту мысль надо осознать. Ну и помним о самом-самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!

0: Наша реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй. В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
8: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
9: Записывай. Запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
9: Наше радио.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.